близко, где стиже любовь Божия. Чувари далеких границ являю преко власника. Южна племена ратничка сустигла из-под зидина и свое више варла.